0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я не могу.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Умничать и соглашаться на меньшее. Ты стоишь дороже, чем думаешь.
1: Лев.
0: Флирт – это первое свидание с надеждой. Позволь себе такую роскошь. Ты сейчас неотразим.
1: Дева.
0: Твой вторник идеален для искренней заботы об окружающих.
1: Весы.
0: Собери вокруг себя свою королевскую свиту. Сегодня коллективный разум под твоим чутким руководством способен горы свернуть.
1: Скорпион.
0: Держи спину ровно. Сейчас решается вопрос твоего авторитета.
1: Стрелец.
0: Твой день звезды наполнят предвкушением смелых авантюр. Не бойся рисковать.
1: Козерог.
0: Тебе придется играть по-крупному, доверяя не только расчетам, но и внутреннему драйву. Действуй решительно.
1: Водолей.
0: Позволь партнеру побыть на пьедестале. Умение искренне восхищаться чужими талантами вернется к тебе в виде преданности и щедрых подарков.
1: Рыбы.
0: Даже самые скучные бытовые дела или рабочие задачи сейчас нужно выполнять с особым смыслом. Заодно обрати внимание на осанку. Желаю доброго утра и классного вторника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Привет, меня зовут Оля Шароглазова, я из города Перми. Очень люблю радио PFM за любимые песни, которые поднимают настроение и заряжают энергией на целый день. Передаю привет моему мужу Некрасову Александру, моим детям Ксении, Александре, Валерии и Тимофею и всем своим родным и близким.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 40

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». С 7 октября по будням в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама.
4: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы.
6: 8 490.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Заплыв на тыквах состоялся в российской столице. Превратилась ли хоть одна из них в карету? Сейчас расскажу. В заплыве принимали участие пират, Зорро, гигантская лягушка, чародейка и другие персонажи сказок, кино и мультфильмов. Как ты понимаешь, им карета на заплыве была не особо нужна, поэтому тыквы как-то больше превращались в лодки. По словам организаторов, очень много лет такие заплывы проводятся за границей. Мы ничем не хуже, и плоды у нас ничем не меньше. Отмечается, что заплыв на огромных тыквах длился примерно час. Лодки эти непредсказуемые, управлять ими не так просто, и один из участников, выходя из воды, перевернулся на своей тыкве. Но, к счастью, закончилось все хорошо. На тыкве или нет, куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой?

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач. Дачу решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
3: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
4: Ее точно слушают. Реклама.
0: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе захочется, чтобы тебя заметили, и звезды дают на это зеленый свет, так что смело перетягивай одеяло внимания на себя.
1: Телец.
0: А вокруг тебя сегодня закипят нешуточные страсти, не принимай их близко к сердцу.
1: Близнецы.
0: Говори красиво, пиши вдохновляюще. Люди будут тянуться к тебе, словно к источнику праздника.
1: Рак.
0: Хватит скромничать и соглашаться на меньшее. Ты стоишь дороже, чем думаешь.
1: Лев.
0: Флирт – это первое свидание с надеждой. Позволь себе такую роскошь. Ты сейчас неотразим.
1: Дева.
0: Твой вторник идеален для искренней заботы об окружающих.
1: Весы.
0: Собери вокруг себя свою королевскую свиту. Сегодня коллективный разум под твоим чутким руководством способен горы свернуть.
1: Скорпион.
0: Держи спину ровно. Сейчас решается вопрос твоего авторитета.
1: Стрелец.
0: Твой день звезды наполнят предвкушением смелых авантюр.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Tenet вы выберете в октябре? Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Tenet по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
5: Успей купить уходящую легенду.
4: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. На полках магазинов в Великобритании могут появиться генно-модифицированные бананы, которые не темнеют. Зачем? Пытаемся разобраться в ближайшие пару минут. Отмечается, что новинка в мире бананов – это научный прорыв, который поможет сократить количество пищевых отходов и упростить использование этого фрукта. Ведь хозяйки знают, как быстро он темнеет в нарезанном виде. Такую проблему и решает банан, полученный методом генного редактирования и дольше сохраняющий цвет свежей мякоти. Кстати, знатоки могут поправить меня, сказав, что банан – это и не фрукт вовсе, но об этом в каком-нибудь другом выпуске. Сейчас о научном прорыве. Новые бананы обладают тем же вкусом и текстурой, но остаются, сама не видела, цитирую, «свежими, желтыми и аппетитными» еще долгое время после того, как их очистили и нарезали. Долгое время – это сколько? А то разные же бывает. Говорят, мякоть у этого банана не темнеет на день-два дольше обычного. При хранении в охлажденном виде указанный срок еще увеличивается. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: Угол Тамбов театр, Украина, 168, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
5: В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
6: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
7: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе захочется, чтобы тебя заметили, и звезды дают на это зеленый свет. Так что смело перетягивай одеяло внимания на себя.
1: Телец.
0: А вокруг тебя сегодня закипят нешуточные страсти. Не принимай их близко к сердцу.
1: Близнецы.
0: Говори красиво, пиши вдохновляюще. Люди будут тянуться к тебе, словно к источнику праздника.
1: Рак.
0: Хватит скромничать и соглашаться на меньшее. Ты стоишь дороже, чем думаешь.
1: Лев.
0: Флирт – это первое свидание с надеждой. Позволь себе такую роскошь. Ты сейчас неотразим.
1: Дева.
0: Твой вторник идеален для искренней заботы об окружающих.
1: Весы.
0: Собери вокруг себя свою королевскую свиту. Сегодня коллективный разум под твоим чутким руководством способен горы свернуть.
1: Скорпион.
0: Держи спину ровно. Сейчас решается вопрос твоего авторитета.
1: Стрелец.
0: Твой день звезды наполнят предвкушением смелых авантюр. Не бойся рисковать.
1: Козерог.
0: Тебе придется играть по-крупному, доверяя не только расчетам, но и внутреннему драйву. Действуй решительно.
1: Водолей.
0: Позволь партнеру побыть на пьедестале. Умение искренне восхищаться чужими талантами вернется к тебе в виде преданности и щедрых подарков.
1: Рыбы.
0: Даже самые скучные бытовые дела или рабочие задачи сейчас нужно выполнять с особым смыслом. Заодно обрати внимание на осанку. Желаю доброго утра и классного вторника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Гороскоп на PFM.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Автосалон Тамбов Авто приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны Solaris.
1: Успей купить уходящую легенду.
0: Ждем вас по адресу: улица Кикидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
2: Точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Лиля, мы с солнечного города Ялта. Ваше радио любим за душевные песни и сыночкам хотим передать нашему любимому папочке Берилу Александру привет.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости, но я знаю, откуда слезы.

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». С 7 октября по будням в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8 495

0: Ты слушаешь. Радио ПФМ.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на ПФМ.
1: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Дружеские отношения – это хорошо. А если речь про дружеские отношения с начальством? Каждый четвертый работающий россиянин считает, что дружит со своим непосредственным руководителем. Точнее, как сказать «дружит»? 29% мужчин и 23% женщин назвали свои отношения с начальником скорее дружескими, нежели деловыми. И чаще остальных такой ответ давали молодые сотрудники. Среди опрошенных в возрасте до 34 считают, что дружат с боссом более трети россиян. Среди опрошенных от 35 до 44 в этом уверены уже менее трети. А среди сотрудников 45 и старше думают, что в дружеских отношениях с руководством всего 19%. 41% россиян видят товарищество с боссом скорее помощью в рабочем процессе. А вот 36% уверены в обратном. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Желаю успехов, профессиональных и не только. Пока на этом все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой, Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот вторник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе захочется, чтобы тебя заметили, и звезды дают на это зеленый свет, так что смело перетягивай одеяло внимания на себя.
1: Телец.
0: А вокруг тебя сегодня закипят нешуточные страсти, не принимай их близко к сердцу.
1: Близнецы.
0: Говори красиво, пиши вдохновляюще. Люди будут тянуться к тебе, словно к источнику праздника.
1: Рак.
0: Хватит скромничать и соглашаться на меньшее. Ты стоишь дороже, чем думаешь.
1: Лев.
0: Флирт – это первое свидание с надеждой. Позволь себе такую роскошь. Ты сейчас неотразим.
1: Дева.
0: Твой вторник идеален для искренней заботы об окружающих.
1: Весы.
0: Собери вокруг себя свою королевскую свиту. Сегодня коллективный разум под твоим чутким руководством способен горы свернуть.
1: Скорпион.
0: Держи спину ровно. Сейчас решается вопрос твоего авторитета.
1: Стрелец.
0: Твой день звезды наполнят предвкушением смелых авантюр. Не бойся рисковать.
1: Козерог.
0: Тебе придется играть по-крупному, доверяя не только расчетам, но и внутреннему драйву. Действуй решительно.
1: Водолей.
0: Позволь партнеру побыть на пьедестале. Умение искренне восхищаться чужими талантами вернется к тебе в виде преданности и щедрых подарков.
1: Рыбы.
0: Даже самые скучные бытовые дела или рабочие задачи сейчас нужно выполнять с особым смыслом. Заодно обрати внимание на осанку. Желаю доброго утра и классного вторника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Какая

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
1: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 499

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Легендарная голливудская актриса Грета Гарбо возвращается на экраны. И здесь, как ты, вероятно, уже догадываешься, друг мой, не обошлось без искусственного интеллекта. Чтобы актриса вновь появилась в кадре, ее образ воссоздавали с помощью текстовых запросов к моделям искусственного интеллекта. Авторы не использовали фото или видеоматериалы с участием Греты Гарбо, потому что они защищены авторским правом. Вместо этого создателям ИИ двойника актрисы пришлось пользоваться текстовыми описаниями, чтобы на экране появился узнаваемый образ женщины с холодными голубыми глазами и светлым волнистым каре. Затем роль Гарбо сыграла другая актриса, и уже поверх наложили сгенерированную искусственным интеллектом внешность звезды, а голос искали по записи из одного раннего фильма голливудской дивы. Может ли цифровая копия Гарбо сниматься в рекламе и кино? Отвечая на этот вопрос, двоюродный внук актрисы ответил: «Я не стану говорить «нет», особенно после того, что увидел. Результат просто невероятный и выглядит очень реалистично. Так почему бы не вернуть Грету Гарбо на экран в какой-нибудь роли?» Что ж, следим за развитием кинособытий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Умеешь хранить секреты, а промолчать можешь, когда необходимо? В русском языке есть много мудрых пословиц и поговорок о полезности этих качеств. К примеру, дружеский или не очень – совет прикусить язык, то есть резко прекратить говорить, дабы не сболтнуть лишнего. Значение этой фразы понятно всем, ведь у каждого такое бывало. С удовольствием черпаешь мамин борщ, да так увлекаешься, что... Ну ты понял. «Язык мой, враг мой». Считается, что эта пословица появилась в те далекие времена, когда за какой-либо проступок можно было в прямом смысле слова ответить головой. Болтунов тогда наказывали очень строго. Выражение «проглотить язык» появилось тогда же и по той же причине. Думаю, комментарии излишние. «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами». Означает, что надо меньше болтать и больше слушать. По одной из версий, происхождение пословицы связано с реальной ситуацией. Как-то раз императрица Елизавета I хотела сделать неприлично дорогой подарок одному из своих подданных. Чтобы не обидеть никого из придворных, она приказала испечь пирог с серебряными монетами и прилюдно вручила его со словами: «Вот тебе, Гаврила, пирог с грибами за верную службу». Гаврила проболтался, за что был наказан. А как его наказали и было ли это на самом деле, мы, скорее всего, не узнаем. Но история, согласись, красивая.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM.

0: слушаем слушатели.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. Я и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым.

0: Реклама на PFM. Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Заплыв на тыквах состоялся в российской столице. Превратилась ли хоть одна из них в карету? Сейчас расскажу. В заплыве принимали участие пират, Зорро, гигантская лягушка, чародейка и другие персонажи сказок, кино и мультфильмов. Как ты понимаешь, им карета на заплыве была не особо нужна, поэтому тыквы как-то больше превращались в лодки. По словам организаторов, очень много лет такие заплывы проводятся за границей. Мы ничем не хуже, и плоды у нас ничем не меньше. Отмечается, что заплыв на огромных тыквах длился примерно час. Лодки эти непредсказуемые, управлять ими не так просто, и один из участников, выходя из воды, перевернулся на своей тыкве. Но, к счастью, закончилось все хорошо. На тыкве или нет, куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик – специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На пи.

Говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
1: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. На полках магазинов в Великобритании могут появиться генно-модифицированные бананы, которые не темнеют. Зачем? Пытаемся разобраться в ближайшие пару минут. Отмечается, что новинка в мире бананов – это научный прорыв, который поможет сократить количество пищевых отходов и упростить использование этого фрукта. Ведь хозяйки знают, как быстро он темнеет в нарезанном виде. Такую проблему и решает банан, полученный методом генного редактирования и дольше сохраняющий цвет свежей мякоти. Кстати, знатоки могут поправить меня, сказав, что банан – это и не фрукт вовсе, но об этом в каком-нибудь другом выпуске. Сейчас о научном прорыве. Новые бананы обладают тем же вкусом и текстурой, но остаются, сама не видела, цитирую, «свежими, желтыми и аппетитными» еще долгое время после того, как их очистили и нарезали. Долгое время – это сколько? Это разные же бывает. Говорят, мякоть у этого банана не темнеет на день-два дольше обычного. При хранении в охлажденном виде указанный срок еще увеличивается. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

нас ведь все отдадут, взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Есть на нашей планете такие места, где меньше всего ожидаешь встретить соотечественников. Но, как говорится, кто ищет... Африка. Республика Мозамбик. Некогда колония Португалии. В 1983 году там утвердили флаг, а еще через несколько лет и герб, единственные в мире государственные символы, на которых есть изображение современного оружия, а именно автомата Калашникова. Официально русскоязычная община в Мозамбике невелика. По некоторым подсчетам, к концу 1980 года в этой африканской стране проживало около 1500 граждан СССР. Геологи, учителя, врачи, пилоты и специалисты газовой отрасли. К началу нулевых сформировалась русская диаспора. По информации специалистов Института Африки РАН, это предприниматели и продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике наши соотечественники. Говорят, есть даже два миллионера. Один занимается строительным бизнесом, другой управляет фирмой в рыбной отрасли. Что совсем неожиданно, в Мапуту, столице страны,

0: страны наша соотечественница даже стала прокурором. А еще в столице Мозамбика был когда-то ресторан «Два Ивана». Это так, до кучи. В 2025 году руководство РУДЕН договорилось о создании в Мозамбике Центра русского языка для продвижения великого и могучего в местных университетах и школах. Также в Мозамбике планируется открытие русского дома, цель которого – знакомить население с российской культурой и поддерживать соотечественников за рубежом.
1: Русский здесь.
2: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Ты слушаешь.
1: PFM.
0: Радио PFM. PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаем слушатели.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама. На PFM. Встречайте! Главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Омской области и Союза театральных деятелей. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают.
0: Реклама.
2: На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
4: 8 495 223 62 35.

0: Пейзаж на фоне, город тонет, люди кон, птицы дрон, скажи, кто мы.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Дружеские отношения – это хорошо. А если речь про дружеские отношения с начальством? Каждый четвертый работающий россиянин считает, что дружит со своим непосредственным руководителем. Точнее, как сказать «дружит»? 29% мужчин и 23% женщин назвали свои отношения с начальником скорее дружескими, нежели деловыми. И чаще остальных такой ответ давали молодые сотрудники. Среди опрошенных в возрасте до 34 считают, что дружат с боссом более трети россиян. Среди опрошенных от 35 до 44 в этом уверены уже менее трети. А среди сотрудников 45 и старше думают, что в дружеских отношениях с руководством всего 19%. 41% россиян видят товарищество с боссом скорее помощью в рабочем процессе, а вот 36% уверены в обратном. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Желаю успехов, профессиональных и не только. Пока на этом все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: Реклама.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Спят усталые игрушки. В голове уже подгрузились следующие строчки, да? Факты о легендарной передаче «Спокойной ночи, малыши». Дебютный выпуск программы вышел 1 сентября 1964 года. За более чем 60 лет существования проекта его создатели уложили спать миллионы людей. Неожиданно. Привычное всем название появилось не сразу. Были самые разные варианты, в том числе «Вечерняя сказка», «Сказка на ночь» и «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Главные рок-звезды советских детей, куклы Хрюша, Филя и Степашка, появились в программе не сразу. Изначально был только закадровый текст с картинками. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и театра сатиры. Первыми кукольными героями были Буратино и заяц Тёпа. Уже позже, в 68-м году, появился пёс Филя, а за ним заяц Степашка, поросёнок Хрюша, ворона Каркуша, кот Царап-Царапыч, ёжик Чучуня и другие. В 86-м программа вышла за пределы студии. Съемки проводили в цирке на Цветном бульваре, театре кукол Образцова, театре зверей имени Дурова и даже в московском зоопарке. А в 88-м году случился, сейчас бы это назвали словом «кроссовер», с британской передачей «Маппет Шоу». Хрюша общался с ее героями посредством телемоста. Секреты производства. Кукол меняют каждые 3 года. При этом их гардеробу могут позавидовать многие звезды эстрады. Есть рубашки, фраки, бабочки и многое другое. Кстати, кое-кого даже удрят перед эфиром. Я сейчас о Хрюше. Причина кроется не в его требовательном характере. Изначально макияж был необходим из-за блестящего материала Хрюши. Потом телезвезду стали румянить. А еще в одно время его даже хотели уволить. Опять же, не из-за характера. Это была единственная кукла с неморгающими глазами. Но редакторы отстояли всеобщего любимца. И на закуску. С 2006-го в Британии выходит программа под названием CBeebies Bedtime Stories. Истории на ночь, короче. Формат очень похож на «Спокойной ночи, малыши». Каждый выпуск – короткая сказка около 7 минут, которую читает приглашенная знаменитость. Программа стала мировым хитом. И, судя по всему, мы с тобой догадываемся, кем вдохновлялись ее создатели. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Ты молод, талантлив и заряжен на победу.
2: Как насчет того, чтобы сделать мир радио более стильным и
1: оригинальным? Заходи на creativefm.rf, подавай заявку и участвуй в конкурсе идей. У тебя есть реальный шанс попасть на радио со своим проектом или запустить подкаст. creativefm.rf. Организатор — Российская академия радио и факультет креативных индустрий Высшей школы экономики при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Легендарная голливудская актриса Грета Гарбо возвращается на экраны. И здесь, как ты, вероятно, уже догадываешься, друг мой, не обошлось без искусственного интеллекта. Чтобы актриса вновь появилась в кадре, ее образ воссоздавали с помощью текстовых запросов к моделям искусственного интеллекта. Авторы не использовали фото или видеоматериалы с участием Греты Гарбо, потому что они защищены авторским правом. Вместо этого создателям ИИ двойника актрисы пришлось пользоваться текстовыми описаниями, чтобы на экране появился узнаваемый образ женщины с холодными голубыми глазами и светлым волнистым каре. Затем роль Гарбо сыграла другая актриса, и уже поверх наложили сгенерированную искусственным интеллектом внешность звезды, а голос искали по записи из одного раннего фильма голливудской дивы. Может ли цифровая копия Гарбо сниматься в рекламе и кино? Отвечая на этот вопрос, двоюродный внук актрисы ответил: «Я не стану говорить «нет», особенно после того, что увидел. Результат просто невероятный и выглядит очень реалистично. Так почему бы не вернуть Грету Гарбо на экран в какой-нибудь роли?» Что ж, следим за развитием кинособытий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: В Тамбовской областной картинной галерее стартует птичий марафон. Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Баба с возу кобыле легче. Не самое вежливое выражение, не поспоришь. А если я скажу тебе, что когда оно появилось, никакого грубого подтекста там не было. В далекие и лихие времена, когда общественный транспорт еще не дорос до уровня маршруток и заказа такси по приложению, на Руси была распространена конская упряжь, то есть запряженная в телегу лошадь. Она была чуть ли не главным активом крестьянской семьи. И домашние животные, и незаменимый помощник при работах в поле, и вид транспорта. Обычно глава семейства брал в руки вожжи и управлял лошадью, сидя в телеге. Мужчину сопровождала его вторая половинка. Телега была загружена, например, сеном. И если на пути наших героев попадалась горка, лошади было довольно непросто всю эту ношу за собой утащить. Тогда-то и звучала фраза «баба с возу кобыле легче». Причем ничего оскорбительного в этом не было. Ведь раньше «баба» была обычным синонимом слова «женщина». То есть представительницу слабого пола на трудном участке дороги просто просили пройти пешком, чтобы облегчить задачу кобыле.
0: Сила слова.
1: Со временем пословица обзавелась еще одним, более глубоким смыслом. Часто так говорят сильно занятые люди, у которых хотя бы одной заботой стало меньше. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушатели.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Я Светлана.
2: Я Анастасия.
1: Хотим передать приветы городу Егорьевску, всем солнечных веселых денечков, прекрасного настроения и отличной музыки на любимом радио PFM.

во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Реклама на PFM. Встречайте главное театральное событие осени. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». С 20 по 30 ноября на ведущих сценах Омска лучшие спектакли со всей России, в сердце которых музыка. Билеты на сайтах театров. 16+.
1: Ее точно слушают.
0: Реклама
2: на радио PFM. Телефон рекламной службы
1: 8 495 200.

0: Моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Заплыв на тыквах состоялся в российской столице. Превратилась ли хоть одна из них в карету? Сейчас расскажу. В заплыве принимали участие пират, Зорро, гигантская лягушка, чародейка и другие персонажи сказок, кино и мультфильмов. Как ты понимаешь, им карета на заплыве была не особо нужна, поэтому тыквы как-то больше превращались в лодки. По словам организаторов, очень много лет такие заплывы проводятся за границей. Мы ничем не хуже, и плоды у нас ничем не меньше. Отмечается, что заплыв на огромных тыквах длился примерно час. Лодки эти непредсказуемые, управлять ими не так просто, и один из участников, выходя из воды, перевернулся на своей тыкве. Но, к счастью, закончилось все хорошо. На тыкве или нет, куда бы ты ни отправился, бери с собой PFM. Слушай в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
4: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор. Если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. А ты скажи!

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. На полках магазинов в Великобритании могут появиться генно-модифицированные бананы, которые не темнеют. Зачем? Пытаемся разобраться в ближайшие пару минут. Отмечается, что новинка в мире бананов – это научный прорыв, который поможет сократить количество пищевых отходов и упростить использование этого фрукта. Ведь хозяйки знают, как быстро он темнеет в нарезанном виде. Такую проблему и решает банан, полученный методом генного редактирования и дольше сохраняющий цвет свежей мякоти. Кстати, знатоки могут поправить меня, сказав, что банан – это и не фрукт вовсе, но об этом в каком-нибудь другом выпуске. Сейчас о научном прорыве. Новые бананы обладают тем же вкусом и текстурой, но остаются, сама не видела, цитирую, «свежими, желтыми и аппетитными» еще долгое время после того, как их очистили и нарезали. Долгое время – это сколько? Это разные же бывает. Говорят, мякоть у этого банана не темнеет на день-два дольше обычного. При хранении в охлажденном виде указанный срок еще увеличивается. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства? Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта? Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, Священный Синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стеллу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стелла находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем. Слушатели.
1: Всем привет, меня зовут Даша, я из Новокузнецка. Мы очень любим радио BFM, постоянно нас играет. Песни просто супер. Хочу передать привет своему любимому городу, особенно село Костенково и Береговая 62. Всех обнимаю.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь BFM. Записывай номер.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Дружеские отношения – это хорошо. А если речь про дружеские отношения с начальством? Каждый четвертый работающий россиянин считает, что дружит со своим непосредственным руководителем. Точнее, как сказать «дружит»? 29% мужчин и 23% женщин назвали свои отношения с начальником скорее дружескими, нежели деловыми. И чаще остальных такой ответ давали молодые сотрудники. Среди опрошенных в возрасте до 34 считают, что дружат с боссом более трети россиян. Среди опрошенных от 35 до 44 в этом уверены уже менее трети. А среди сотрудников 45 и старше думают, что в дружеских отношениях с руководством всего 19%. 41% россиян видят товарищество с боссом скорее помощью в рабочем процессе. А вот 36% уверены в обратном. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Желаю успехов, профессиональных и не только. Пока на этом все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.ru/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
6: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
7: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
8: Успей купить уходящую легенду.
7: Ждем вас по адресу: улица Кикидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
8: 734-100.
9: В Тамбовской областной картинной галерее стартует «Птичий марафон». Каждую субботу в 13:00 ждем ребят и родителей на художественный мастер-класс. Создай свою птичку, а потом еще одну и собери целую коллекцию. Весело, красиво, интересно. Возрастное ограничение 6+. Приходите в Тамбовскую областную картинную галерею всей семьей.
10: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
11: Ее точно слушают. Реклама.
12: На радио PFM.
13: Телефон рекламной службы в Тамбове.
14: 644-99-1.
13: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Цитата. «Все, что делали другие, он делал в десятеро сильнее». Речь идет о Федоре Ивановиче Толстом, двоюродном дяде легендарного русского писателя. Считается, что во время написания романа «Война и мир» при создании персонажа Долохова Лев Толстой вдохновлялся именно своим дядей. Александр Пушкин использовал его образ для Зарецкого из «Евгения Онегина» и Сильвио из «Выстрела». Федор Толстой говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу и окружал себя людьми творческими. А еще обожал путешествовать, за что получил прозвище «американец». Так он одним из первых в Российской империи, было это в 1803 году, совершил полет на воздушном шаре. Причем на борт его изначально брать не собирались. Офицер в случае, если его не пустят в гондолу, обещал продырявить шар табельной саблей. После этой истории у него были серьезные проблемы с командованием. Федор Толстой и в морском кругосветном путешествии побывал. Причем на корабль он зашел вместо своего родственника, полного тезки. Тот боялся качки, а наш герой тут как тут. Подмену заметили не сразу. Во время круиза Толстой взялся дрессировать купленного экспедицией орангутана. Обезьяна в итоге залила чернилами бумаги капитана Крузенштерна. Да-да, того самого. Толстого вместе с орангутаном высадили на Камчатке. Домой он вернулся очень непростым путем, без орангутана и весь покрытый татуировками. Какое-то время даже успел побыть вождем туземцев на Алеутских островах. Но это отдельная история. В 1812-м войска Наполеона взяли Федора Толстого в плен. Русский офицер и аристократ убедил французское командование, что не сбежит, не в его это правилах, и буквально за несколько дней развратил весь лагерь. Наполеоновские солдаты проигрались ему в пух и прах в карты. По офицерской чести тех лет они обязаны были выплатить долг, что и было сделано. После чего Федора Толстого с полными карманами денег выставили за ворота лагеря и настоятельно просили не возвращаться. А с тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18:00.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: точно слушает. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Легендарная голливудская актриса Грета Гарбо возвращается на экраны. И здесь, как ты, вероятно, уже догадываешься, друг мой, не обошлось без искусственного интеллекта. Чтобы актриса вновь появилась в кадре, ее образ воссоздавали с помощью текстовых запросов к моделям искусственного интеллекта. Авторы не использовали фото или видеоматериалы с участием Греты Гарбо, потому что они защищены авторским правом. Вместо этого создателям ИИ двойника актрисы пришлось пользоваться текстовыми описаниями, чтобы на экране появился узнаваемый образ женщины с холодными голубыми глазами и светлым волнистым каре. Затем роль Гарбо сыграла другая актриса, и уже поверх наложили сгенерированную искусственным интеллектом внешность звезды. А голос искали по записи из одного раннего фильма голливудской дивы. Может ли цифровая копия Гарбо сниматься в рекламе и кино? Отвечая на этот вопрос, двоюродный внук актрисы ответил: «Я не стану говорить «нет», особенно после того, что увидел. Результат просто невероятный и выглядит очень реалистично. Так почему бы не вернуть Грету Гарбо на экран в какой-нибудь роли?» Что ж, следим за развитием кинособытий. А пока на этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Автосалон «Тамбов Авто» приглашает ценителей надежных автомобилей Kia и Hyundai. В наличии новые, легендарные и ликвидные кроссоверы и седаны «Солярис».
6: Успей купить уходящую легенду.
5: Ждем вас по адресу: улица Киквидзе, 85В. Подробности по телефону 734-100.
6: 734-100.
7: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
8: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: В русском языке кладезь элегантных выражений, способных описать порой очень непростые и деликатные ситуации. В этом выпуске о путешествиях. Итак, скатертью дорога. Когда-то эта пословица была пожеланием счастливого и безопасного пути, как если бы кто-то прошелся по аккуратно постеленной на столе скатерти. Со временем выражение пропиталось сарказмом и обрело ироничный характер. В наше время оно означает, что человек более контактировать не намерен и отправляет своего собеседника в довольно конкретном направлении. «Идти, куда глаза глядят». Изначально так описывали ситуацию, когда человеку просто некуда идти. Может, из дома выгнали или еще что приключилось. Надо куда-то двигаться, и в подобной непростой ситуации дорогу могут указать только собственные глаза. Да, вот так буквально парой слов можно описать состояние полной растерянности. «Иди на все четыре стороны». Сегодня этими словами можно выразить, насколько ты хочешь освободить собеседника от его присутствия в твоей жизни. Изначально имелись в виду стороны света – север, юг, восток и запад. А еще когда-то люди верили, что, поклонившись четырем сторонам света, удастся избежать опасности и несчастий.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Будь вежливым и береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Угол Тамбовтеатр, угол 6682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене. От 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
3: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
4: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе. А еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Какой Тенет вы выберете в октябре? Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. Новый Тенет по спеццене от 2 200 000 рублей весь октябрь 2026-го. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». С 7 октября по будням в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Радио ПФМ. ПФМ.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ. Телефон 490-490.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мир Лайфдрайв.
1: Главное правило женатого ферзя:
2: смотреть можно, трогать нельзя.

0: Реклама на PFM.
1: Давайте перенесемся в то время, когда пельмени замораживали на балконе. Ковер висел на стене, а по телевизору шел сериал «Богатые тоже плачут». С 7 октября по будням в 14:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.